0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты и Иран продлили перемирие еще на 60 дней. Трамп пригрозил нанести удар по Оману, если он будет мешать переговорам с Ираном, мол, разбомбим мы их всех. Спецпосланник Трампа Кушнер встретился с Нетаньяху после переговоров с Хамасом. Соединенные Штаты решили сократить масштаб учения с Южной Кореей. Трамп признался, что у него очень хорошие отношения с лидером КНДР. Верховный суд России оставил в силе решение о снятии яблока с выборов в Российскую Госдуму. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портлометро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay Top в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о продлении режима прекращения огня еще на 60 дней, сообщает Аль-Арабия, ссылка на свой...

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Они будут мешать, мы их разбомбим, простите меня, к чертовой матери. Это дословная цитата. Кстати, в оригинале президент употребил очень крепкое выражение, которое, разумеется, мы не можем сейчас выдать в эфир. Оман называет себя нейтральной страной в конфликте между Штатами и Ираном. Во время активной фазы войны эта страна неоднократно подвергалась иранским ударам. Ну, а теперь давайте мы послушаем, что же еще сказал наш президент во время его речи в штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде 14 августа.
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Ой, там много снаружи людей, которые пытаются попасть внутрь. Снаружи много людей. Но я просто хочу поздороваться с Нью-Йорком и очень-очень особо поприветствовать Лонг-Айленд. Я люблю Лонг-Айленд. Я в восторге от того, что я вернулся в штат, который я люблю, я действительно его люблю, я так им горжусь, но он движется в плохом направлении. Мы это изменим, мы выберем к вам Брюса Блейкмана, он все изменит. Он правда все изменит. Видите, он великолепно справится. Я очень благодарен за возможность побыть вместе с трудолюбивыми патриотами округа Нассау. И мы особенно благодарны за то, что к нам присоединились невероятные мужчины и женщины из полицейского управления округа Нассау и многие другие представители правоохранительных органов. Я знаком с ними давно. С ними никогда не бывает проблем, я вам скажу. Они победители, они просто победители, ни больше, ни меньше. И спасибо также нашим братьям и сестрам из лучших в Нью-Йорке, полиции Нью-Йорка. Мы любим нашу полицию Нью-Йорка. И сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать исторический прогресс, которого наша администрация добивается совместно с партнерами из правоохранительных органов по всей стране в деле восстановления закона и порядка в Америке. Очень просто. Очень простая фраза, не так ли? И с этими профессионалами это делать очень легко. Нужно дать им возможность работать, нужно позволить им делать свою работу. Вот и все, и у вас не будет никаких проблем. Это касается и самого Лонг-Айленда, где под руководством вашего главы округа, замечательного человека, моего давнего друга, великого патриотического лидера и выдающегося политика. Но я не хочу говорить об этом в негативном ключе. Он великий политик, он всегда побеждает. Он одержал совершенно неожиданную победу где-то 8 или 9 лет назад. Помните, я тогда сказал: «Чувак, тебе будет тяжело победить в этом округе». Но с тех пор он выигрывает с подавляющим перевесом каждый раз. И он победитель. Брюс Блейкман. И я сказал это, когда появилось имя Брюса. Знаете, если этому парню дадут хоть малейший шанс, если к нему будут относиться хотя бы немножечко более справедливо со стороны фейковых новостей и всех остальных, он победит. Он победит, я серьезно говорю. Но при Брюсе, только представьте себе, округ Нассау был признан самым безопасным округом в Соединенных Штатах Америки. Во всех Соединенных Штатах. Это неплохо. Это вообще-то неплохо. Представьте себе, самый безопасный округ в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, там около 6700 округов в нашей стране. Это неплохо, Брюс. Давай так и будем продолжать, да? В следующий раз постарайся еще лучше. Как превзойти такой результат? Журнал US News and World Report поставил вам максимальную оценку по уровню преступности 100 из 100. И при администрации Трампа мы каждый день работаем с такими лидерами, как Брюс, и с местной полицией, вот как вы здесь. В этом зале находятся одни из лучших полицейских в мире, и многие из них, к сожалению, стоят снаружи и пытаются попасть внутрь. Может, давайте впустим их? Я не знаю. У нас нет места, но давайте все равно впустим их. Какая, черт возьми, разница? Ну, кому какое дело? Давайте все равно впустим этих людей. Но опасные преступники убраны с наших улиц, и их задержали эти люди. Они убрали их с наших улиц, посадили жестоких преступников за решетку. И вы знаете, что они делают? Они снова делают Америку безопасной. Они проделали фантастическую работу. И в последние 4 года, до того, как я вступил в должность, наша страна была завалена жесткими преступниками. Вы же помните, как плохо было всего 2 лет назад, правда? Это было очень плохо. Иностранные банды, жестокие головорезы при Байдене. Сонный Джо. Какие ужасные 4 года мы провели. Это были 4 года в аду.

0: Мы жили в аду с Байденом и радикальными левыми демократами. Мы теперь называем их дурократами, потому что их политика просто глупая. Борьба за сокращение финансирования полиции. Как это воспринимается в этом зале? Есть ли кто-нибудь здесь, кто поддерживает сокращение финансирования полиции? Если бы вы были за, вы бы побоялись это сказать сейчас. И широко открытые границы, через которые хлынули миллионы и миллионы людей со всего мира, включая заключенных из тюрем, исправительных учреждений, а также пациентов психушек, психиатрических лечебниц. Вы знаете, что такое, да? Это психиатрическая лечебница на стероидах, психушка. Вы это знаете, они прибывают и оттуда, и отсюда. В том числе 11 888 убийц, многие из которых убили более одного человека. Более 50% из них убили более одного человека. И мы приняли их с распростертыми объятиями при Байдене. Насколько же мы могли быть глупы, но мы их отсюда выгоним. Они быстро уходят из нашей страны, мы их выгоняем. Вы их выгоняете. И самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, самое большое препятствие — это города-убежища. Знаете, где защищают преступников? Это называется убежище для преступников. Нам следует изменить название. Убежище для преступников. Вот что это. Но в тот день, когда я принес присягу в качестве вашего 47-го президента, мы положили конец вторжению через границу. Кстати, сейчас у нас самая надежная граница в истории нашей страны. Мы положили конец войне против полиции и объявили очень решительную войну преступности. Это действительно потрясающе. К нам присоединился наш выдающийся новый генеральный прокурор. И я был удивлен, увидев его. Он принес присягу всего 2 дня назад. Тодд Бланш! Он станет легендой. Где Тодд сегодня? Где вы? Я его очень хорошо знаю. Я его давно знаю. Он будет, возможно, величайшим из всех. У нас в стране было немало хороших генеральных прокуроров. Думаю, он войдет в историю точно. У него есть шанс стать величайшим из всех времен. Если он останется таким же выносливым, сильным, он никогда не изменится. Ты собираешься изменить свой стиль? Не думаю. Если он не изменит свой стиль, он войдет в историю как лучший. Я хочу поблагодарить Тодда за то, что он здесь. Он только что принес присягу. К тому же он уроженец Лонг-Айленда, родился прямо здесь. Он отлично справляется со своими обязанностями. Эти показатели лучшие всех, кто когда-либо видел. Директор ФБР Кэш Патель с нами тоже. У него лучшие показатели по преступности, которые когда-либо видели. Благодаря вашей помощи в прошлом году нам удалось добиться самого значительного снижения уровня убийств за всю историю наблюдений. Это самый низкий показатель за последние 125 лет, с 1900 года. Это было еще до рождения моего отца. Ему бы не понравилось, но что я это говорю, потому что он всегда любил повторять, что он довольно молодой. Но ему бы это не понравилось. Но представьте себе, 125 лет назад мы побили этот рекорд, который был установлен 125 лет назад. Это потрясающе. И я просто хочу поблагодарить всех в этом зале. И сегодня я с огромной радостью объявляю, что ФБР только что опубликовали новый сводный отчет о преступности, из которого следует, что в 2025 году мы добились самого значительного снижения уровня насильственных преступлений в истории Америки. Это достаточно невероятно. Это просто удивительно. А в прошлом году было совершено на 3100 убийств меньше, чем в год до моего вступления в должность. Помните это? Позволили. Благодаря этой глупой политике открытых границ 25 миллионам человек въехать в нашу страну просто так. Многие из них сейчас уже уехали, но 25 миллионов человек прошли к нам. Вот такая цифра. Вот реально число тех, кто въехал в нашу страну. Многие из них те, о ком я только что говорил, наркоторговцы, заключенные со всего мира. Они приезжали из Конго, из Южной Америки. Они оказались у нас, и несмотря на это, у нас лучшие показатели по преступности за всю историю с нашей страны. Представьте себе. Изнасилование, например, на 10 тысяч меньше. У нас было на 10 тысяч изнасилований меньше, чем годом ранее. На 1 миллион меньше нападений, грабежей, краж со взломом и просто краж. Цифры, каждая из них, такого еще никогда не было. Каждая цифра, самая низкая за всю историю наблюдений. И согласно последним данным, в 2026 году под нашим руководством преступность продолжала стремительно снижаться. Количество грабежей сократилось еще на 20%, количество убийств еще на 23%. Так что цифры, которые вы только что услышали, предварительные данные на данный момент, даже ниже тех рекордных показателей, о которых вы только что слышали, да? Это великая заслуга всех присутствующих людей в этом зале. Вместе мы демонстрируем, чего можно достичь, когда в Белом доме наконец-то появляется президент, который поддерживает нашу полицию, позволяет вам выполнять свою работу и всегда стоит на стороне полиции. Мы поддерживаем полицию. И знаете, я поддерживал вас с самого начала, задолго до того, как баллотировался на эту должность. Кто бы мог подумать, 10 лет назад я занимаюсь этим уже довольно долго. Но не так уж и долго, если учесть, что я президент, да? Это довольно быстрый у меня такой трип получился. Но я с вами и всегда был с вами на 100%. На 100%. И моя администрация выделяет миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов на набор, оснащение и обучение новых полицейских. Мы даем вам больше денег, чем вам когда-либо кто-либо давал в истории. Больше денег. И вы идете и покупаете лучшее снаряжение, которое только можно купить. Как президент, я всегда буду защищать наш квалифицированный иммунитет. Вы все хотите квалифицированный иммунитет, да? Квалифицированный иммунитет для полицейских — это всегда очень важно. У полицейских должен быть иммунитет. Я также задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления общественной безопасности в столице нашей страны, Вашингтоне. А в Вашингтоне, Мемфисе и в Новом Орлеане мы за один год убрали с улиц более 30 тысяч преступников. В Мемфисе уровень преступности снизился на 71%, в Новом Орлеане — на 75%, а в округе Колумбия преступность снизилась на 81%. Я скажу вам, потому что Вашингтон для меня очень важен лично, но в Вашингтоне преступность снизилась. Ситуация была просто ужасной, когда я прибыл туда полтора года назад. Людей убивали в среднем по 3 человека в неделю. Сейчас у нас почти не бывает убийств. У нас почти не бывает преступлений вообще. Мы превратили Вашингтон из одного из самых опасных городов в один из самых безопасных в нашей стране. Можете себе представить, столицу нашей страны один из самых опасных городов был. Мы превратили его в один из самых безопасных городов страны. Мы их выселили всех, выдворили. Мы вышвырнули почти 5000 человек из Вашингтона, этих преступников. И знаете, это очень интересная статистика. 2% людей обычно совершают 91% преступлений. Мне нравится эта статистика, потому что мы можем справиться с 2% населения. Это не очень много. Если бы было 60% преступников, у нас были бы проблемы. А это всего 2%. И это рецидивисты, которые иногда совершают преступления по 3-4 раза в день, потому что они пользуются системой залога безналичных. Они повторяют свои преступления, их приводят в суд. Судья говорит: «О, вы можете идти». А они выходят и совершают очередное преступление. Но представьте себе, 2% совершают 91% преступлений. И с этой проблемой мы справились очень хорошо. В Вашингтоне мы выдворили почти 5000 человек, во многих случаях профессиональных преступников. Их там больше нет. И каждый день, когда я прихожу в Белый дом, люди благодарят меня. Спасибо, сэр. Спасибо вам, сэр. И это говорят молодые, красивые девушки, например. Они работают в Белом доме. Молодые, красивые девушки. Они работают у нас в Белом доме. Знаете, они заходят, мимо меня проходят. Конечно, я не должен говорить теперь красивые, но какого черта? Это молодые, великолепные, красивые девушки. Они хотят быть в безопасности, и они подходят ко мне. Господин президент, можно с вами поговорить? Спасибо вам, господин президент. А за что вы меня благодарите? Потому что полтора года назад я боялась выйти на улицу в Вашингтоне, я боялась открыть дверь своей квартиры. Теперь я каждое утро иду в Белый дом пешком и абсолютно ничего не боюсь. Спасибо, сэр. Нет, ну правда, ко мне постоянно подходят мужчины, женщины, пожилые мужчины, пожилые женщины, молодые женщины. Все они говорят спасибо. И я точно знаю, что они имеют в виду в этот момент. Мы жили в аду. 2 года назад мы были в аду. А теперь у нас один из самых безопасных городов. И так и должно быть. Это столица нашей страны. Мы представляем всю вселенную, честно говоря, потому что нет ничего подобного Соединенным Штатам. Посмотрите. Толпа скандирует «США! США!». Другим городам, таким как Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, нужно всего лишь позвонить мне, и мы положим конец этой преступности. Мы положим конец этой ужасной преступности. Мы пришлем нужных людей к ним. У нас есть полномочия выдворять людей из страны, если они находятся здесь нелегально. И многие из них здесь преступники, которые впустили их просто через открытую границу. Это ужасно было. Помните эту сцену? Помните сцену? Вы же видели это в Испании вот недавно, да? А теперь представьте себе это. Они впустили 65 тысяч человек через границу. А у нас 25 миллионов человек пустили. У нас было еще хуже, чем в Испании сегодня. У нас в стране было так каждый божий день. И это продолжалось месяцами и месяцами. А потом у нас появилась пограничная царица. Помните Камала? Царица границы она была. Она ни разу не побывала на границе и ни разу не позвонила в пограничную службу. А в остальном она великолепно справилась со своими обязанностями. Но она была отличным кандидатом. Думаю, нужно им снова выдвинуть ее кандидатуру на президента. Она была бы великолепным кандидатом. Но с тех пор, как я вступил в должность, федеральные правоохранительные органы арестовали, и это просто невероятно. 1,2 миллиона преступников по всей стране. И мы хотим быть уверены, что поймаем самых опасных. И мы увеличили количество уголовных дел, рассматриваемых на федеральном уровне, более чем на 50%. А при администрации Трампа ФБР почти удвоили количество арестов за насильственное преступление. Насильственные преступники арестовываются, и именно поэтому вы видите хорошие показатели по преступности у нас. Ну, слушайте, вы видите снижение преступности даже в тех местах, скажем так, нет хорошего руководства, как, например, в Чикаго, где руководство просто ужасное. Но благодаря мерам, принимаемым федеральным правительством, нам удалось снизить показатели преступности. Нам за это не отдают должное, не отдают заслуг, да? Они говорят, ну, мы этим воспользуемся, да, это наши будут заслуги. Нас за это не хвалят, они любят присваивать себе наши заслуги, но всем известно, что мы проделали потрясающую работу, федеральные прокуроры и ФБР. И по состоянию на эту неделю мы поймали 9 из 10 беглецов, включенных в список самых разыскиваемых ФБР. И это практически рекорд. У нас список есть, да? У нас список из 10 нехороших людей. Это нехорошие люди, Дэвид Мэг, знаете его, да? Дэвид, встань, встань, Дэвид. Один из самых богатых парней вообще. У него столько наличных. У него столько наличных, что он даже не знает, что с ними делать. Он хочет жить в безопасности. Они спасают твою задницу, Дэвид, я тебе скажу. Они тебе задницу спасают. Ты даже не представляешь, Дэвид. Блю, я рад тебя видеть в любом случае. Давно тебя не видел. Он занимается недвижимостью, очень успешный риэлтор. Раньше он был моим врагом, но теперь он очень мил со мной. Теперь он очень мил. Он был конкурентом, но он очень хороший человек. К тому же он великолепный, блестящий специалист по недвижимости. Рад, что ты здесь, Дэвид. Вскоре после вступления в должность я подписал исторический указ, предписывающий, чтобы любой, кто признан виновным в убийстве полицейского, подлежал смертной казни. И в прошлом году количество погибших сотрудников правоохранительных органов, представьте себе, число погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов снизилось до самого низкого уровня за последние 80 лет. Это означает, что люди больше не играют в игры с полицейскими. Это самый низкий показатель за последние 80 лет. Это все еще слишком много, но это самый низкий показатель за последние 80 лет. Несмотря на все наши выдающиеся успехи в восстановлении безопасности, в каждом сообществе на нашей земле радикальные левые, марксисты, коммунисты, они коммунисты, это не социалисты. Социалисты — это плохо, но коммунисты... Помните, я говорил в своем последнем обращении о положении страны, что мы не станем социалистической страной, я был прав. Они хотят сделать нас коммунистической страной. Они пропустили этап социализма уже даже. Они пропустили социализм, вы можете в это вообще поверить? Я был прав. Но они продолжают свою войну против полиции и разрушение верховенства закона. Коммунисты хотят превратить Америку в страну третьего мира, в ад, полный преступности и грязи. Вы когда-нибудь замечали? Я впервые сказал об этом неделю назад, что первое, что вы видите, что я вижу еще до того, как вы замечаете преступность, которая становится ошеломляющей, это то, что улицы становятся отвратительно грязными. Это вызывает отвращение. Они пахнут, они гниют, все становится грязным. А потом вы замечаете преступность и все остальное. Но я не знаю, я не уверен, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то еще так говорил. Большинство людей так не сказали бы, но это правда. Убожество, знаете, все это просто становится настолько плохо. А потом наступает смерть, и это место действительно превращается в настоящий ад. Мы не позволим, чтобы такое случилось с Нью-Йорком, с нашим любимым штатом Нью-Йорк. И именно поэтому мы должны избрать Брюса на эту должность. Мы должны протащить Брюса. Нигде коммунистическое наступление на американское общество не проявляется так явно, как здесь, в штате Нью-Йорк. Радикально левая губернатор Кэти Хокул. Она вела себя очень плохо в вопросах преступности. Это настоящий кошмар для борьбы с преступностью. Она поддерживает катастрофический нью-йоркский закон об отказе от залога с наличными. Вы знаете, все началось, если вздуматься. Я здесь уже давно, я люблю это место, но любить его становится все труднее. Действительно. Но если подумать, все действительно началось с закона об отказе от залога наличными. Помните это? Это была жемчужина Куомо, да? Это была жемчужина Куомо. Другими словами, никаких наличных. Не беспокойтесь об этом. Убили кого-то. О, ничего страшного, не стесняйтесь, выходите из тюрьмы. А потом идите убивайте по 2-3 человека в день опять. Это самое безумное, что я когда-либо слышал. И это невозможно. Это как если бы мужчины участвовали в женских спортивных соревнованиях. Это просто... Это как вот калечение детей трансгендерными операциями. То же самое. И все эти люди верят во всю вот эту чепуху. Они выступили с этой идеей об отказе от залога наличными. Только представьте себе, никаких наличных, без денег вас отпускают. Убиваешь кого-то, грабишь магазин и сразу же возвращаешься на улицу. И я не знаю, с политической точки зрения, наверное, это хорошо, потому что, Брюс, как, черт возьми, ты можешь проиграть в такой ситуации? Тебе будет стыдно, если ты проиграешь. Стыдно до конца жизни. Тебе будет стыдно, если ты против этого проиграешь. Как я мог проиграть такому, да? Ну, слушайте, представьте себе, открытые границы они хотят. Давайте сделаем границы открытыми. Пусть весь мир хлынет в нашу страну. 25 миллионов человек еще за 4 года. Она выступила за освобождение осужденных убийц, которые убили полицейских Нью-Йорка. Она хотела, чтобы освободили тех, кто убил наших замечательных полицейских, в частности, одного из них на Лонг-Айленде, где я был на похоронах там, и он только что встретился с людьми, которые организовали это, представителями правоохранительных органов, раввинами, всей группы. Они были там, и они произнесли самую прекрасную вообще проповедь. Они убивают наших полицейских. Это настоящие убийцы, и вы их не измените. Их нужно либо вышвырнуть к черту, либо упрятать за решетку. А если вы этого не сделаете, то просто зря потратите кучу времени и денег. Вся эта концепция того, чем они занимаются. Дело только в том, что с политической точки зрения на это так... Это легко выступать, потому что это просто здравый смысл, да? Знаете, я, наверное, консерватор, но я скорее человек здравого смысла, чем консерватор. Все дело в том, что политика — это в первую очередь здравый смысл. Брюс — человек, руководствующийся здравым смыслом. Брюс — про здравый смысл. А вот, например, вот наши конгрессмены, вы знаете, они сегодня здесь сидят. Вот если бы у меня спросили, Брюс, если бы у меня спросили, кто бы победил, Брюс Блейкман или все ваши конгрессмены? Я не знаю, Брюс, пожалуй, мне пришлось бы пожертвовать тобой. Возможно, я выбрал бы конгрессменов наших, они великолепные. Это важно же, да? Они очень рады. Но Кэти Хокул подписала закон, ослабляющий контроль за условно-досрочным освобожденными и осужденными за тяжкие преступления, действительно ослабляющий. Она потратила миллионы и миллионы долларов на предоставление нелегальным мигрантам адвокатов за счет налогоплательщиков. Если бы ты не был нелегальным мигрантом, тебе не предоставили бы адвоката. Но вы нелегальный мигрант, то вам дают адвоката бесплатного, и они были очень хорошие адвокаты. Это были радикально левые сумасброды, но они очень хороши, эффективны. Она поддерживает города-убежища. Она считает, что города-убежища — это замечательно, хотя они губят нашу страну. И менее чем 3 месяца назад Кэти Хокул подписала новый губительный и подрывной закон, превративший Нью-Йорк в так называемый штат-убежище. Таким образом, она распространила эту практику с города на весь штат. Это означает, что Кэти Хокул хочет освободить преступников-мигрантов из тюрем и выпустить их на свободу, где они будут угрожать ни в чем не повинным жителям Нью-Йорка повсюду. На каждой улице есть люди, которых здесь не должно быть, и причины, по которым они покинули свою страну, в большинстве своем весьма неблаговидные. Вы знаете, я знаком со многими лидерами этих стран. Они очень умные. Более того, они обладают уличной смекалкой, очень большой уличной смекалкой, да? Они не хотят этих людей у себя. Поэтому они отправили их в Соединенные Штаты Америки через открытую границу. А такие люди, как Кэти Хокул, хотят, чтобы они остались в Нью-Йорке. Мы не хотим, чтобы они оставались в Нью-Йорке. Они нам не нужны, мы не хотим рисковать. Да, может, им станет лучше. Знаете, каковы шансы? Около 2%. Но Хокул и радикальные левые поддерживают членов банд, педофилов, опасных преступников. Мы на стороне трудолюбивых жителей Нью-Йорка, мы на стороне замечательных сотрудников правоохранительных органов. А Хокул и мэр Мамдани были против укрепления нашей границы. Они против наших масштабных снижений налогов. Они против отмены налогов на чаевые, на сверхурочную работу, на взносы в систему соцобеспечения для наших пожилых людей, на пенсии. Они были всего... Они против этого. Они сопротивлялись этому изо всех сил, как черти. Да, Ник, правильно? Конгрессмен. Они сопротивлялись, как сумасшедшие. Мы не получили ни одного голоса демократов. У нас нет ни налога на чаевые, на сверхурочную работу. И вы, полицейские, очевидно, получаете много сверхурочных, правда же? У вас много сверхурочных. Я принес вам кучу денег, да? Вы это заслужили. И нет налогов на отчисления в фонд социального страхования. Подумайте об этом ради пожилых людей. Кто-нибудь этим доволен? Пожилые люди, вы этим довольны? Давайте я проведу быстрый опрос. Если бы у вас был выбор только из одного варианта, поаплодируйте тому, который вам нравится больше всего. Никаких налогов на чаевые. Или никаких налогов на социальное страхование для пожилых людей. Никаких налогов на сверхурочную работу. Я знал, что вам это понравится больше всего. Но она хочет повысить ваши налоги. Она хочет повысить налоги. Представьте себе, она и все эти люди, они все против этого. Если они придут к власти, они все это отменят, все это исчезнет. Да, это будет следующим шагом для них. На самом деле, это может случиться. Это может случиться. Если мы будем продолжать зарабатывать так же, как сейчас, мы станем самой процветающей страной в мире. Самая горячая. Мы строим больше заводов и фабрик, чем любая другая страна в мире за всю историю человечества. Подумайте об этом. Мы строим, и рабочие места будут просто фантастическими. Знаете, через пару лет, через 2.5 года, кого-то изберут нового. И, пожалуйста, запомните одну вещь. Это Трамп все сделал. Все эти заводы откроются, они все откроются. Они откроются, и все будут говорить, как это было гениально. Все они откроются. Они скажут, я был гениальным, да? Они будут говорить, о, это была гениальная идея. Это Трамп все сделал. Все эти заводы откроются, они все откроются. Они откроются, и все будут говорить, как это было гениально. Все они откроются. Они скажут, я был гениальным, да? Они будут говорить, о, это была гениальная идея. Подумайте об этом. В нашу страну инвестировали 19.2 триллиона долларов. Знаете почему? Пошлины. Мы зарабатываем целое состояние на пошлинах. Им нравится говорить, о, пошлины. Они понятия не имеют, о чем речь. По сути, если вы строите свой завод здесь, если вы производите свою продукцию здесь, вы не платите пошлины. Если вы производите свою продукцию в другой стране, я хочу, чтобы вы заплатили 50%. Мы не хотим вашу продукцию, если вы ее производите где-то еще. Поэтому они все переезжают сюда и строят. На данный момент инвестировали уже 19.2 триллиона долларов. На самом деле сумма больше, потому что эти данные относятся к первым 13-14 месяцам, а прошло уже больше времени. Но подумайте о следующем губернаторе, о том, кто станет следующим в вашем штате. Но что еще важнее, подумайте о следующем президенте. Ваш губернатор, ваш следующий губернатор скажет, какую отличную работу я проделал. Вы знаете, столько заводов, других объектов строится во всех штатах, а ваш следующий президент скажет, какую же замечательную работу я проделал. А я буду сидеть, смотреть это по телевизору, как настоящий бездельник. Конечно, если только вы не проголосуете за республиканцев. Но нет, они будут сидеть и говорить, дорогая, посмотри, какую отличную работу я проделал. Я не знаю, что, черт возьми, происходит, но эта страна, я говорю вам, у нас самая процветающая, самая горячая страна во всем мире. 19.2 триллиона долларов. Это больше, чем когда-либо в истории инвестировалось в любую страну. Или вот маленькая циферка. Я обожаю эти цифры, я обожаю их. Я ненавижу читать скучные речи, потому что, честно говоря, вот, слушайте, разве не здорово иметь президента, которому не нужно читать стили суфлера? Телесуфлер — это легко по нему прочитать, это скучно. Телесуфлер немножечко надоедает. Но вот вам статистика, от которой никогда не пишут, хотя, на мой взгляд, она одна из самых важных. Прямо сейчас, в этот самый момент, в Соединенных Штатах Америки работает больше людей, трудоустроено больше людей, чем когда-либо прежде. Да и близко не было ничего подобного. Представьте себе. И еще одно, что я должен сказать. Знаете, они все время говорят о доступности, о дороговизне товаров и так далее. Доступность, да? Я захожу, однажды нахожусь в офисе, эти фальшивые новости. Посмотрите, пресса, вон она там сзади, да? Это все фейковые новости. Они все время говорят о дороговизне, доступности товаров. Когда я вступил в должность, помните первую пресс-конференцию? Это был первый день. Они кричат, а как же яйца? Что с яйцами? Яйца! Я говорю, да расскажите мне про яйца, в чем проблема-то? Они подорожали в 5 раз по сравнению с тем, что было всего год назад. Я говорю, да я только пришел, я один день в должности. И они начали кричать о доступности, о дороговизне. И знаете, я сделал заявление, но они всегда неверно интерпретируют все остальное, потому что я говорю... То, что говорят дурократы, это миф, потому что именно они виноваты в отсутствии доступности товаров. Мы значительно снижаем цены. Посмотрите, что происходит. Цены падают. А после того, как мы окончательно разгромим Иран, который уже терпит сокрушительное поражение, я скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. Да. По сути, именно так и будет. У нас есть блокада. Ни один корабль не проходит, если мы этого не хотим. Или... А вот по поводу Венесуэлы. Как вам Венесуэла? С Венесуэлой война длилась всего один день. И теперь мы отлично с ними сотрудничаем. Мы получили миллионы и миллионы баррелей нефти от них. Но у нас все идет действительно хорошо. У нас все хорошо во всех отношениях. Знаете, я укрепил вооруженные силы, и теперь, честно говоря, я использовал их чуть больше, чем хотел. Но это нормально, потому что мы не хотим позволить Ирану обладать ядерным оружием. Мы согласны же, правда? И по большинству показателей ситуация улучшилась. И знаете, прежде чем я приступил к Ирану, мне пришлось проделать определенный путь, да? Я сказал этим ребятам, я сказал Гаварду, Скотту, Марко Рубио, они все просто фантастические ребята. Какая у нас замечательная команда. Но я сказал, ребят, у нас только что был лучший месяц, который когда-либо был у кого-либо на посту президента. Только что цифры вышли. Я только что вернулся, я был в Айове, помогал некоторым людям, и я стоял на заправке, и мы смотрели на цену. $1.95 за галлон. А на другой заправке $1.85 за галлон. И я говорю, $1.85 за галлон. И на следующий день я встретился с ребятами, я сказал, у меня для вас плохие новости, ребята. Нам предстоит небольшое путешествие на Ближний Восток, потому что нам нужно предотвратить потенциальную катастрофу, потенциальный очень большой пожар, которого вы еще не видели. Мы не можем позволить Ирану продолжать в том же духе. У них было бы ядерное оружие, если бы мы не нанесли удар с помощью бомбардировщиков Би-2, если бы мы не нанесли им удар, у них было бы ядерное оружие уже. И это был бы очень печальный день для другой страны и для всего мира. Поэтому я сказал... Нам придется потушить пожар на Ближнем Востоке, и мы это сделали. У них никогда не будет ядерного оружия. Поэтому я просто говорю следующее. Так что, если вам приходится платить чуть-чуть больше за бензин, просто помните, вы делаете это потому, что одна очень злобная страна не смогла заполучить страна, которая, по сути, является главным государством-спонсором терроризма в мире. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Просто помните это. Вам приходится платить чуть больше, когда цена достигнет $4. Это нормально. Я никогда не буду извиняться за это. Я поступил правильно. Но, вы знаете, если бы у нас этого не было, вы бы оказались на уровне... Я снизил цену до уровня ниже $2 во многих штатах. Но Калифорнию нельзя учитывать, потому что там они продолжают облагать налогами, налогами, налогами. Вы снижаете цену на нефть, а они в итоге взимают с вас больше, чем вы снизили. Но нужно просто помнить, что то, что мы делаем, это огромная услуга миру, не только для нас самих, для всего мира. И мы действительно отлично справляемся. Наши вооруженные силы просто невероятные. Блокаду невозможно остановить. Это стальная стена, а не блокада. Блокада — это стальная стена. Но политика Хокул и ее коллег-демократов, таких как... это вот больная просто, она ужасная. Больная Летиша Джеймс, прокурор ваш. Она самая нечестная, настоящая неряха просто, настоящая неряха. Вы знаете, они ее поймали, ее отпустили из-за формальности. Но они ее поймали за руку, ее отпустили из-за какой-то формальности. Но посмотрим, что будет дальше. Помните, как она во время предвыборной кампании заявила, «Мы остановим Дональда Трампа». Она не должна была этого говорить. Она же генеральный прокурор. «Мы остановим». Но ничего обо мне она не знала. Она вела предвыборную кампанию под лозунгом «Мы остановим Дональда Трампа». А я говорю, а я президентом стал, да, в итоге? Кстати, она, Летиша Джеймс, позор для закона, порядка и всех правоохранительных органов. Она позор просто. Она нечестный человек, очень нечестный, очень коррумпированный человек. Помните, я раньше так говорил о Джеймсе Коми, я был прав. Это все нечестные люди, это грязные копы. Вы такое знаете выражение, у нас есть грязные копы. Летиша Джеймс, по сути, тоже грязный коп. А у вас на другой стороне есть кандидат, с которой я только что сегодня встретился впервые, и я поддержал ее кандидатуру на пост генерального прокурора. Где вы, черт возьми, мадам, где вы? Я слышал, что у вас хорошие шансы. Ее резюме просто невероятное. Но причина, по которой все товары в нью-йоркских аптеках и круглосуточных магазинах заперты за стеклом, как это вообще возможно? Вы знаете, раньше я приходил, заходишь в аптеку, заходишь в магазин, покупаешь что-нибудь, покупаешь зубную щетку, покупаешь зубную пасту. А теперь приходится открывать стеклянную витрину для вас. Так бизнес вести нельзя. Я не понимаю, как, черт возьми, вы до этого докатились, как они деньги зарабатывают. Они могут брать с вас кучу денег, мне плевать, сколько они берут, но они не могут зарабатывать. Вообще-то у меня есть магазин на Уолл-стрит, они сказали, сэр, мы не выдержим, мы не выдержим. Я зашел в магазин, это было до того, как я уехал, я зашел в магазин. Это аптека известная, крупный бренд, хороший магазин, красивый магазин. Прямо напротив Нью-Йоркской фондовой биржи, в том же здании, очень красивый. И все там прекрасно, есть одна проблема. Я захожу в этот магазин, говорю, а что происходит? На каждой полке стеклянная витрина и замок с ключом. Я говорю, почему вы так делаете? Как вы так выживаете? Вы хотите зубную щетку? Или немножечко зубной пасты? Или кусочек мыла Dove? Помните, у вас будет хорошая кожа, используйте мыло Dove. Аккуратно нанесите его на лицо, кожа останется очень красивой. Или вот вам нужно немного того хорошего средства для волос, которое может придать им чуть больше объема, чтобы казалось, будто у тебя на 4% больше волос, чем было. За это с тебя и берут деньги. И тебе приходится звать продавца. Сэр, не можете помочь мне, пожалуйста? Да, сэр, я вам помогу. Они открывают дверь, стеклянную дверь, и дают вам бутылку шампуня. Да ладно вам! А все потому, что с этими преступниками никто ничего не делает, с ними вообще ничего не происходит. В других местах так не бывает. В голубых штатах так бывает, конечно, но в республиканских штатах так не бывает. Это я вам точно могу сказать. Но 3 недели назад в Нью-Йорке Кэти Хокул, невменяемый преступник, который ранее 14 раз попадал в полицию, сбросил пожилую женщину, вы это видели, на рельсы метро. И она едва не погибла. Это просто чудо, что она выжила. Едва выжила. Ну как вы определяете понятие «жить», да? 2 недели назад замечательный 12-летний мальчик по имени Джейкоб Фритис, вы читали об этом, трагически погиб от шальной пули, выпущенной рецидивистом во время перестрелки. Он попал в перестрелку, просто под перестрелку, там пули повсюду летали. Джейкоб был сыном любящей мамы и бывшего детектива полиции Нью-Йорка. Они потрясающие люди. И мне кажется, я слышал, что они, возможно, сегодня здесь с нами. Вы здесь? Могу я вас представить? Пожалуйста. Просто невероятно, ужасная история. Какая ужасная трагедия. Но мы будем преследовать их. Я только что сказал, мы будем их преследовать. Это плохие, больные, это больные люди. Это больные люди. Также с нами бывший офицер полиции Нью-Йорка Итан Кори. Где Итан? Итан Кори, где вы? Тот самый, кто 3 года назад арестовал преступника-нелегала в Нью-Йорке. О, вот он парень этот. Я помню его. Он арестовал человека за создание угрозы для ребенка, но был вынужден наблюдать, как тот преступник-мигрант был освобожден в соответствии с законами о городах-убежищах, которых этих Кокул так горячо поддерживает. Только представьте себе ту муку, которую испытал Итан, когда узнал, что тот самый монстр был арестован за убийство прекрасной молодой студентки-медсестры, которая, к сожалению, стала очень известной после своей смерти. После смерти она стала известной Лейкен Райли в Джорджии. Если бы у них были надлежащие законы, ты бы выполнил свою работу, ты бы справился, но они просто выпустили этого сумасшедшего обратно в мир. Я просто хочу поблагодарить Итана Кэрри. Пожалуйста, прими наши поздравления и нашу любовь. Спасибо. Спасибо, Итан. И он был ошеломлен, он был в отчаянии. Мы встречались дважды, и он был в отчаянии, потому что он поймал этого парня. Все было решено, они его отпустили обратно. Просто не отпускайте его, не отпускайте его, он говорил. Он их умолял, они его отпустили, и тот ушел. Через пару дней он убил Лейкен Райли. Благодаря нашему республиканскому большинству в Конгрессе в прошлом году я имел честь подписать закон имени Лейкен Райли. Закон имени Лейкен Райли. Он помогает нам обеспечить быструю депортацию преступников нелегальных мигрантов. Его принятие тоже затягивается. Люди очень внимательно следят за этим, но мы назвали его в честь Лейкен по очень веской причине. Семья была ошеломлена. И я хочу поблагодарить Брюса Блейкмана за теплое сотрудничество с федеральными правоохранительными органами, благодаря которому из округа Нассау были высланы более 2000 преступников-мигрантов. Он выслал в общей сложности 2000 настоящих преступников. Вот почему у вас такие хорошие показатели по преступности. Вот почему вы занимаете первое место по всей стране. Но хотя мне это нужно проверить, Брюс, не знаю, как насчет этого. Но именно поэтому вы номер один в стране. Пришло время жителям Нью-Йорка напомнить своим политикам, что их работа не защищать преступников, их задача защищать добропорядочных, трудолюбивых жителей Нью-Йорка. И вот почему здесь, в Нассау-каунти, Брюс Блейкман нанял более 700 новых полицейских и сотрудников правоохранительных учреждений, чтобы обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка. Я не знаю, нам нужно это сделать. Поднимайся, давай сюда, Брюс, давай. Мы это сделаем, да? Давай. Толпа скандирует: «Брюс, Брюс, Брюс!» «У тебя получится!» «Большое спасибо, господин президент!» «Смотрите, тут Сид Розенберг! Что ты тут делаешь? Ты должен быть на радио!» «Слушайте, для нас большая честь, что президент Трамп присоединился к нам сегодня в этом здании, которое у нас здесь, в округе Нассау, чтобы почтить мужчин и женщин, всех сотрудников правоохранительных органов и пожарных, и особенно мы хотим поблагодарить президента Трампа. Я говорю это от своего сердца, потому что я встречаю мам и пап везде, куда бы я ни пошел, по всему штату. Спасибо, господин президент, за то, что вы укрепили наши границы. Все меньше и меньше. Меньше и меньше отцов и матерей хоронят своих детей из-за фентанила и незаконных наркотиков, которые поступали через наши самые уязвимые границы во время правления Байдена и Харриса. Спасибо, президент Трамп, и да благословит вас Бог за все, что вы делаете. Мы ценим вас. Продолжайте в том же духе. Вот кто вам нужен, понятно? Это вот ровно кто вам нужен. Все будет отлично, в этом нет никаких сомнений. Часто, когда я общаюсь с людьми, я не совсем в них уверен. Но в этом я уверен, он будет великолепным губернатором. Официальная коммунистическая платформа призывает к упразднению полиции, упразднению тюрем, упразднению квалифицированного иммунитета для полицейских, упразднению всех мер по обеспечению соблюдения миграционного законодательства и предоставлению полной амнистии 50 миллионам нелегальных мигрантов. Что вы это скажете вообще? Одна из ближайших союзников мэра Мамдани в Нью-Йорке, Дарвиза Авила, я никогда о ней не слышал, кто она, черт возьми, назвала полицейских свиньями, свиньями, да? Она говорит, они свиньи. И она сказала, что нужно положить конец полицейской деятельности и точка. Вот в чем заключается их предвыборная кампания. Вот что они говорят. Прекратить полицейскую деятельность и точка. И это поддержал Чак Шумер, который уже палестинец у нас. Он не отрекся от этой радикальной экстремистки. Он полноценный палестинец. Я на самом деле ищу ему палестинский наряд подарить. Я собираюсь послать ему его на день рождения. Я его хорошо знаю. Сумасшедшую Нэнси Пелоси тоже. Она совершенно сумасшедшая. Если бы вы с ней познакомились, вы бы сказали, что она сумасшедшая. Или Кэти Хокул, которая так плохо справляется с обязанностями в Нью-Йорке. На самом деле она пользуется полной, слушайте, полной поддержкой демократов в Конгрессе. Представьте себе, каждый демократ, не народ, народ проголосует за Брюса Блейкмана, но политики, они все за нее. Но они с неохотой, они пришли поздно навстречу, если вы помните, коммунизм. Это величайшая угроза для нашей страны за всю историю, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор или даже 11 сентября. Сегодня мы вновь заявляем, что Америка станет величественнее, чем когда-либо прежде. Это будет великолепно. Знаете, я придумал небольшой лозунг под названием «Сделаем Америку снова великой». Мага! Кто бы мог подумать, что это сбудется, когда мы впервые сказали это 10 лет назад? Я это придумал, и я сказал, звучит неплохо вообще, мага. Кто бы мог подумать? Сегодня к нам присоединяются некоторые из борцов в Конгрессе, которые отстаивают наши ценности, в том числе представители Ник Лерота, Эндрю Габарино, Николь Малиотакис и ваш бывший конгрессмен, мой друг Энтони Ди Эспосито. Энтони. И также спасибо шерифу Тодду Худу, замечательному человеку, Кейли Боллер, которая баллотируется, Энтони Константина, который баллотируется в Конгресс, Джанин Дрискол и Майк Лепетр. Поднимайтесь сюда, давайте сюда, ребята. Мы должны помочь вам занять эти должности. Поднимайтесь сюда. Давайте, давайте, поднимайтесь. Да что за черт? Уже конец недели. Давайте. Давайте. О, мы настолько взволнованы. Спасибо, президент Трамп, за то, что зажгли эту аудиторию. Мы ценим вашу работу, благодаря которой округ Нассау стал лучшим округом в Нью-Йорке. Мы ценим всю вашу преданность. И спасибо, что пришли сюда сегодня, чтобы поддержать нас в продвижении республиканской повестки дня, прямо из Вашингтона. Спасибо, господин президент. Америка — самая влиятельная страна в мире. Благодаря вам, сэр, самая горячая. Америка вновь обрела уверенность в себе. Наши враги боятся нас, наши союзники уважают нас. И, господин президент, вы здесь, потому что знаете, мы предпочитаем здравый смысл хаосу и на 100% поддерживаем полицию. Да благословит вас Бог, господин президент. Лонг-Айленд, вы в восторге? Слушайте, мистер президент, спасибо, что вы с нами здесь на Лонг-Айленде. А теперь послушайте, жители округа Саффолк, мы тоже в полной безопасности. Есть кто-нибудь из Саффолка? Да благословит Бог вас и округ Саффолк. А теперь послушайте, мы, жители Лонг-Айленда, хотим двух вещей. Мы не хотим переезжать во Флориду или Северную Каролину. Мы хотим остаться здесь, и чтобы остаться здесь, нам нужны две вещи. Вы нам очень помогаете, господин президент. Мы хотим, чтобы жизнь здесь стала более доступной. А то, что вы снижаете наши налоги, помогает нам остаться здесь, на Лонг-Айленде, но также обеспечить нам большую безопасность. Мы поддерживаем полицию, поддерживаем синих. Нам очень нравится, что вы здесь, на Лонг-Айленде. Да благословит вас Бог. Привет, Лонг-Айленд! Готовы ли мы избрать Брюса Блейкмана следующим губернатором, чтобы весь штат был в безопасности? Вау! Я горжусь тем, что представляю Стейтен-Айленд и Бруклин. К сожалению, это часть Нью-Йорка Мандане, но мы собираемся переломить ситуацию в Нью-Йорке и по всей Америке, и мы уже делаем это благодаря нашему республиканскому большинству и этому великому президенту Дональду Джей Трампу. Моя мать бежала из коммунистической Кубы, и мы никогда не допустим, чтобы такое же произошло здесь, в Соединенных Штатах. Величайшая и самая свободная страна в мире. Спасибо и да благословит вас Бог. Я просто хочу очень быстро поблагодарить президента Трампа за то, что он вдохновил меня быть здесь. До самого недавнего времени я не был политиком. Я видел, что он сделал для нашей страны, отложив в сторону свой невероятный бизнес. Я решил, что хочу поступить так же, благодаря ему. И я говорю вам, я считаю себя по-прежнему объективным человеком. Брюс Блейкман назвал меня антиполитиком, поэтому у меня даже четкое послание ко всем жителям штата Нью-Йорк, демократам, республиканцам, независимым. У вас больше нет выбора, кроме как голосовать за республиканцев. Голосуйте за Брюса Блейкмана. Голосуйте за каждого республиканца, которого сможете найти, потому что демократы разрушают наш штат. Спасибо еще раз. Друзья, есть одна вещь, о которой мы сегодня не упомянули, но без президента этого бы не произошло. Давайте поблагодарим президента Трампа, что он вернул нам налоговый вычет налогов штата. Спасибо вам большое, господин президент. Спасибо. Спасибо вам все. Спасибо, господин президент. Вы позволили мне работать с вами в первый срок. Я помогала в вашей переходной команде, и вы позволили мне работать с вами во второй срок. И мы сохраним контроль над Палатой представителей и будем продолжать воплощать вашу программу в жизнь. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы вас любим. Это борцы. Вам нужны именно вот такие бойцы. С нами также находится председатель республиканской партии штата Нью-Йорк. Эд Кокс. Где? Великолепная работа, Эд. У вас тут жаркая атмосфера, Эд. Мой давний друг, председатель округа Нассау Джо Каира. Мой давний друг, сенатор Ал Д'Амато. Я вижу, он в зале. Спасибо, Эл. И еще один мой друг, еще один великий политик, Питер Кинг. Спасибо, Питер. Великолепно. С нами также находится бесстрашная защитница жертв преступлений, которая выступила в Национальном съезде Республиканской партии 2024 года, рассказав об убийстве своего сына Хасана. И я вам скажу, это был знаковый момент. Большой момент. Мэдлин Брэм. Где ты, Мэдлин? Какая это работа была? Она получила самые бурные овации из всех присутствующих, включая меня. Включая меня. Спасибо, Мэдлин. Большое спасибо, Мэдлин. Ей аплодировали целых 5 минут. Они аплодировали тебе во время выступления, потому что узнали тебя по телевизору, где ты рассказывал о своем замечательном сыне. Спасибо тебе. Ах, с нами также другая страстная защитница жертв преступлений и выжившая после очень жестокого преступления, Джасмин Роблс. Спасибо. Спасибо, Джасмин. И, наконец, я должен сказать вам, он стал моим другом, потому что я считаю его просто замечательным человеком. Раньше я смотрел его по телевизору и в ином амплуа. Он был, наверное, комиком, актером, да, можно сказать, и то, и другое. Да, он дает одни из лучших комментариев в мире, рассказывая о гражданской войне, обо всем, что связано с патриотизмом. Обо всем он говорит. Келси Граймер. Спасибо, Келси. Я не знаю, что тут вообще происходит. Изначально он меня смешил. Это не так легко соотносится с гражданскими войнами и всеми другими войнами, о которых он говорит. Но ты просто потрясающий человек. Может, это голос, может быть, внешность. Наверное, голос, да? Наверное, голос. Но это великолепный парень. Таких, как он, больше нет. При администрации Трампа Америка снова побеждает, и Америку снова уважают во всем мире. Уважают, как никогда раньше. И это потому, что я ставлю Америку на первое место. Мы первые. Мы первые по сравнению со всеми странами. Когда им нужна помощь, они обращаются к Америке. Я не всегда ее оказываю, потому что иногда они не очень хорошо к нам относились. Кстати, НАТО нас не поддержало, например, да? Знаете, НАТО. Мы все эти деньги платим за них. Деньги, деньги, деньги. И они говорят, да, мы говорим, помогите нам. Они говорят, да, может быть, поможем. Но они этого не сделали. Мы это запомним. Мы унаследовали худшую границу в истории США. И мы просто превратили ее в самую безопасную границу в истории нашей страны. Мы взяли худшую границу за 60 дней, превратили ее в лучшую. И я сделал это дважды, если вы помните. Я сделал это в 2016 году, потом они все, опять все запустили. Но граница 2016 года была ничем по сравнению с той, что у нас сейчас. Та граница была ужасной, что они впускали в нашу страну по сравнению с тем, что было в 2016-м. Это вообще было, конечно, безопасно просто, да? Но мы сделали это быстро. Помните, как они говорили, вы не сможете этого сделать, вы не сможете обеспечить безопасность границы. Я сделал это буквально за 30 дней. 60 дней – идеальный срок, но на самом деле за 30. И знаете, в чем разница? Потому что они говорили, что нужно обращаться в Конгресс. Я никуда не обращался. Единственное отличие в том, что у вас был другой президент. Вот и все. За последние 15 месяцев в Соединенные Штаты не был допущен ни один нелегальный мигрант. Это исторический рекорд. И мы принимаем людей, но они должны въезжать легально, они должны въезжать легально. И только что было объявлено, что общее число попыток незаконного пересечения границы сократилось на 94%. И, кстати, пересечение границы по воде, знаете, для перевозки наркотиков, снижение на 97%. Вот так просто все взлетело. 97%.
1: Это были отрывочки из речи Дональда Трампа в штате Нью-Йорк на Лонг-Айленде, произнесенная 14 августа сего года.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И так у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. Редакцию The Great Media Group в выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Дели, Медуза, РБК и в заключение о погоде за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В Филадельфии к концу недели будут грозы, причем местами очень сильные, и столбики будут потихонечку понижаться, сначала до 80, а потом и вовсе даже не будут подниматься выше 75 градусов по Фаренгейту. В целом на неделе становится уже даже 77-78 в Портленд метро Эри после жаркой погоды в четверг. В ближайшие дни будут сначала 70, а потом вновь 80 градусы при переменной облачности. В районе Большого Сиэтла будут 70 градусов впереди. Кстати, возможен дождик на выходных. Но, а в целом, это будет переменная облачность. В первой половине дня будет в основном облачная, собственно, та же, как и в Портленде, а во второй половине дня будет выглядывать солнышко. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Что такое страдание Христовы? Это когда ты или я, мы страдаем незаслуженно. Когда ты проходишь, казалось бы, такую трудную ситуацию, а у тебя такой покой и мир внутри. Мы сеем голое зерно, а Бог дает ему тело, как захочет.

а не результат. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с людьми, которые недовольны своей жизнью. Некоторые недовольны всегда. Вот. Ну и мы сами иногда проходили, наверное, такие моменты, периоды, когда мы тоже были недовольны. И длина нашей жизни имеет значение, но большее значение имеет качество нашей жизни или красота нашей жизни, намного больше. Некоторые люди за короткую жизнь делают столько, что многим и 10 жизней не хватит, чтобы это сделать. Но у каждого свое призвание, у каждого свое предназначение. И цель моей сегодняшней проповеди – сконцентрировать ваше внимание на настоящем. Не на прошлом и не на будущем, а на настоящем. И поэтому проповедь называется «Полюби путь, а не результат». Человек, который не может насыщаться, радоваться, быть благодарным за то, что у него есть, как правило, показывает практика, неблагодарен всегда. Бесполезно что-то ему давай, хоть забирай, одинаковый результат будет. Я думаю, что вот особенно родители, рождается ребенок, ему там неделя, когда уже будет месяц, когда уже будет год, а потом, когда 15, как хорошо было, когда был год. И вот так не так, и так не так. Куда ты летишь? Наслаждайся тем, когда ему 2 недели. Такого времени больше не будет. А когда будет 15, будешь наслаждаться этим прекрасным возрастом, бессонными ночами и так далее. Там свои удовольствия. Вот, поэтому, но пройдет время, потом будет...

надо сказать человеку, что сейчас все хорошо. У него вот что там внутри переключается. Но я буду говорить сейчас, я покажу на двух примерах, что я имею в виду в названии своей проповеди. Красивый поступок трех юношей, которые хотели бросить в раскаленную огненную печь. Вы знаете эту историю, это в книге пророка Даниила, был поставлен истукан, и было сказано от имени царя, что все должны поклониться этому истукану. Кто не поклонится, того бросят в огненную печь. Царь Навуходоносор все это подтвердил, это от него повеление вышло. И вот испытание для трех юношей, которые верят Богу, и для которых поклонение вот этому истукану является откровенным идолопоклонством. И вот они стоят перед выбором, как правильно поступить, как красиво поступить. Если красиво перед Богом и

И вот мы не знаем, какой будет результат, допустим. Но мы должны четко понимать, что мы должны делать сейчас и сегодня. Как красиво поступить сейчас. Все люди, которые делали великие дела, ну, многие, не все, пускай, многие, они не знали, чем все закончится. Очень часто люди рискуют жизнью. Если это ошибка, если это неправильно, то тебя просто не станет. Но мы смотрим обычно в прошлое, говорю, вот так, конечно, ему или ей хорошо.

Но для этого нужно было действовать соответственно воле Божьей. Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стих. Что ответили юноши, когда им прямо сказали: «Вы должны поклониться истукану»? «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который

Когда человек не гонится за результатом, а когда человек поступает правильно, поступает красиво в глазах Божьих и, естественно, в своих глазах. Ну и потом мы присоединяемся уже, когда все хорошо прошло, и мы считаем, что это красиво. Но вот я сегодня говорю о том, полюби свой путь. Надо научиться получать удовольствие в красивых поступках, в правильных поступках, в делах, угодных Богу. Надо научиться полюбить святость, чистоту. Я в конце скажу, этого от нас требует Бог. Не просто машинального какого-то исполнения чего-то, а чтобы мы это делали от всего сердца, с любовью. Чтобы нам это хотелось сделать, а не кто-то нас это заставлял делать. Это очень большая разница. Служение Богу без сердца невозможно. Вот он не принимает вообще его никак. Он должен быть от души. А для этого это служение надо полюбить. То, что я делаю, надо полюбить. Для Бога. И абсолютно все люди испытывают страх. Если вы думаете, что иски это бесстрашно, но только в психбольнице. Вот. Все остальные испытывают страх. Отсутствие страха – это серьезное расстройство психическое. Такого не бывает. У нормальных людей у всех есть страх. Но у одних людей это страх впереди, и он не дает им действовать, он их останавливает. А у других страх позади, они переступили через него.

приведу. Это Самсон. Был такой судья в Израиле, звали его Самсон. И вот в определенный период его жизни он полюбил одну женщину, ее звали Далида. Это тот случай, когда красота не спасла мир, а чуть не погубила Самсона в вечности, но, естественно, лишила его помазания на какое-то время, лишила его глаз, лишила его свободы. Вот что сделала красота. Влюбился на свою голову. И Самсон потерял глаза, выкололи глаза ему, потому что перед этим он потерял помазание и силу. Самсон потерял свободу. Над ним издевались, с него смеялись. Его выставляли как посмешище вместе с его Богом. И Самсон понимал свою вину. И вот последний день его жизни, собралось все общество филистимское, знать вся, в одном месте. И Самсон обращается к Богу и говорит: «Дай мне силу, восстанови меня, чтобы я мог отомстить вот этим всем людям». Книга Судей, 16:30. «И сказал Соломон: умри, душа, Самсон, вернее, и сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил.

Самсон еще не родился, и у родителей, у них там была проблема с деторождением, было дано слово, что родится человек, который начнет поражать филистимлян. Не закончит, а начнет. Это было его призвание. Еще до его рождения. И вот в этот последний день своей жизни, он тоже там погиб, он умертвил при смерти своей

Я сейчас вас не призываю делать такие поступки. Это особая ситуация, это его ситуация. Но ушел он в вечность красиво. Знаете, что последним днем своей жизни можно испортить все? Перечеркнуть абсолютно все. И наоборот, можно все исправить. Иногда за мгновение до смерти. Разбойник на кресте буквально там за час-два до смерти все изменил в своей жизни. Но были случаи, когда люди все испортили. И все, что они делали доброе всю свою жизнь, не вменилось. И поэтому, если бывают такие случаи сегодня, люди говорят, а что мне делать? Мне врачи сказали, у меня смертельный диагноз, они мне дают 2 года, проживи их красиво. Вот что нужно было делать Самсону? В рабстве, в оковах, вводят его как в цирке, смеются с него, с его Бога. Он так долгое время прожил. Но он обращается к Богу, говорит, дай мне хотя бы один шанс, я это сделаю. И перешел он в мир иной, очень и очень красиво, и очень достойно. Поэтому неважно, впереди у тебя целая жизнь, или тебе сказали, ты проживешь несколько дней. И один день имеет значение. Но при одном условии, если я и ты, мы сконцентрируемся не на каком-то результате, не на зарплате, не на воздаянии, а на самом пути, на самом действии. И мы захотим это сделать. Сделать захотим очень красиво. С прошлым у очень многих людей проблема. Вот. И есть люди, иногда вот мужчины бывают, уже ему 60 лет, он про армию рассказывает, в которой был 40 лет назад. То уже армии-то уже нету даже. То есть все лучшие воспоминания жизни связаны с армией. А все остальное, что жил вообще? И вот, но есть и другие примеры. Там, когда, вот у нашей церкви было 20 лет назад, а вот я когда-то ходил на молитву, а сейчас что не ходишь. Мало ли, что было когда-то. В это трудно поверить, судя по сегодняшнему поведению. Важно, что сейчас сконцентрироваться надо на своем пути сейчас, в каком я состоянии. И когда люди говорят, вы знаете, вот некоторые за Советским Союзом скучают, там есть такие. Так хочется их туда отправить, особенно в ГУЛАГ куда-то там или еще куда-то. Ну, чтобы скука прошла навсегда. Вы знаете, что верующие были гонимы в Советском Союзе? Советский Союз, он ненавидел верующих людей. Он был против верующих людей. Делались ложные обвинения. Как ты можешь, будучи христианином, за этим скучать? Вот так и хочется тебя отправить туда, пусть посадят на 25 лет. И сколько пройдет на всю жизнь? Боже, как хорошо было в Швеции. Так вот, по поводу прошлого. Экклесиаст 7:10. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Вот не показывай свою глупость. Если все было хорошее в прошлом, то извини, а что?

мы можем его помнить и делать выводы, и нужно делать выводы. Но мы также не живем и будущим. Сегодня огромное количество христиан разговаривает о великой скорби, о которой сказано в Библии, два раза всего такая фраза употребляется. И эта великая скорбь будет в последние 3,5 года очень короткое время. И большинство из тех людей, которые об этом сегодня говорят, не доживут до этого времени. Но они сегодня живут этим. Хочешь популярный ролик в христианском мире, назови «Великая скорбь». Все. Одно название тебе уже потянет вверх. Зачем ты этим интересуешься, по большому счету? Оно тебе надо? Лучше сконцентрироваться на том, что сейчас я делаю. Потому что то, что я делаю сейчас, оно действительно будет определять мое будущее, а не то, что я знаю о будущем. Это намного важнее. Поэтому не от мудрости ты спрашиваешь об этом, почему раньше было лучше.

менять в своей жизни, чтобы сейчас было хорошо. И знаете, когда мы стоим на месте или движемся просто вот по течению плывем, вроде кажется легко. Как только появляются трудности, которые нужно преодолевать, препятствия, это первый признак того, что

в земной жизни, даже если взять, например, тело физическое, если не преодолевать определенные трудности, то есть не заниматься физкультурой, проблемы будут с телом. Когда мне лучше заниматься было правильным питанием там и спортом? 25 лет назад. Это было самое лучшее время. А что теперь делать? А теперь самое лучшее время сегодня. Но для большинства это тоже не дойдет. Они это перенесут на завтра. Завтра воскресенье, работать нельзя. Тогда с понедельника. Но тут не получится, через неделю начнем. И так далее. И этот потом, это такой поезд, который увозит в никуда. То есть вопрос в том, что я сейчас делаю, готов ли я сейчас чем-то заниматься. И если я сегодня борюсь, если я сегодня преодолеваю себя, то меня ожидает победа. Если я ничего не буду делать, мне легко, хорошо, я плыву по течению, но по течению тебя унесет погибель. Это называется широкие врата. А в Царство Божье узкий путь. И Царство Божье усилием берется. Что бы кто сегодня ни рассказывал о любви Божьей, Царство Божье усилием берется. И только тот, кто употребляет это усилие, восхищается.

0: 1 глава, 2 по 4 стих.
1: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот пришло в жизнь, но здесь правильно было бы сказать более точно, испытание. Или по-простому трудность пришла, или препятствие пришло, проблема возникла. Яков говорит, с великой радостью принимайте. Будь счастлив. Это должно сделать тебя счастливым. Почему? Потому что Бог взялся за тебя. Он что-то хочет поменять. Единственный способ для роста в любой сфере – это преодоление трудностей. Нету другого способа. Дальше. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение – это то качество, которое, по словам апостола Павла, является первым признаком апостольства. Он говорит, признаки апостольства во мне проявились прежде всего в терпении, а потом в чудесах, знамениях и силах. Это второстепенное. В характере. Чтобы появилось терпение, я скажу очень простой, банальный ответ. Нужно терпеть. Оно по-другому не появится. Только терпя и преодолевая трудности, я становлюсь более терпеливым. И вот он и говорит, что зная, что испытание вашей веры производит терпение. Сколько нужно терпеть? До конца. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие. То есть до конца дотерпеть надо. И дальше, для чего это? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог занимается моим совершенствованием. Что мы хотим? Вы там совершенствуетесь, потом поможете мне, обойдешься. Если ты не участвовал, если ты не старался, если ты не делал то, что мог, с какой радостью мы должны тебе помогать? Объясните мне. Человек доводит себя до состояния, что вот там уже еле-еле можно спасти, потом кричит, «Сос, спасите, вы же братья и сестры, а где ты был все это время? Мы тебя найти не могли днем с огнем. То проспал, то не успел, то опоздал, то поезда не было, то автобуса не было, чего только не было». Лишь бы не быть в церкви. Но для того, чтобы было что-то в дальнейшем, сконцентрируйся на том, что сейчас. И вот, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого

Не просто вот подождать, пока время закончится трудности, а надо достойно, надо активно проходить трудности, надо быть действенным в этот момент. И ничто меня так не приближает и тебя к Богу, как трудности. Только тот человек, который входил в узкие врата, знает, что такое утешение Бога. Все остальные не знают. Что бы мне кто ни говорил сегодня, невозможно познать, не проходя вот этот путь. Апостол Павел говорит, чем больше страдания Христовы. Что такое страдания Христовы? Это когда ты или я, мы страдаем незаслуженно. Но мы страдаем ради Христа. Мы остаемся верны Христу. Так вот, когда умножаются страдания Христовы, Христом умножается утешение. Вот кто знает утешение. Все остальные знают только теорию. Они не понимают, как это, когда ты проходишь, казалось бы, такую трудную ситуацию, а у тебя такой покой и мир внутри. А у тебя какая-то сверхъестественная поддержка, вроде как Супермен какой-то. Почему? Потому что Христом умножается утешение.

Многие люди чересчур жалеют себя. Но есть такая манипуляция. Хочешь, чтобы у тебя все бегали, ну, кроме меня, я не буду бегать. Сделай себе из себя жертву. Я тогда их вычисляю моментально. Хочешь умирать, умирай. В чем проблема? Я покончу с собой, но чего же не покончил до сих пор? Зачем ты мне об этом рассказываешь? Это манипуляция. Хотел бы я бы с тобой уже не разговаривал бы даже. Очень многие люди пытаются всячески сделать из себя жертву. И многие даже верующие на это ведутся. Так делать нельзя. Хочешь, выбрал такой путь? Я скажу так, очень простое правило. Все, что я не хочу поменять в своей жизни, я выбираю. Вот если ты говоришь, давай поменяем что-то. Ой, я не хочу ничего менять. Тогда не проси помощи. Зачем ты хочешь, чтобы мы были твоими рабами или как? Давай менять жизнь. И все наладится. Ой, я не могу, мне любви не хватает.

0: Если посеял, то придется выгребать.
1: С разными последствиями Бог по-разному каждому относится, но еще раз, мы выбираем посев, на это можем мы повлиять.

37-38 стих. Здесь про сельское хозяйство. Но я хочу показать вам принцип. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее. То есть то, что мы сажаем, это не то, что вырастет. А голое зерно, какое случится? Пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Здесь не говорится о том, что ты посеешь пшеницу, а вырастет виноград. Вырастет пшеница, только это уже будет не голое зерно, это будет растение, это будет колосок, и там будет много зерен. Потому что жатва всегда превосходит посев. И вот мы с вами, мы не смотрим на результат. Надо научиться получать удовольствие в самом деле. Если я молюсь, то нужно научиться получать удовольствие от молитвы. Если я проповедую, я должен от этого научиться получать удовольствие, а не делать это, потому что меня кто-то заставляет. Боюсь, в церкви уйти, что проповедовать надо сегодня. Или, допустим, там прославление, да что угодно. Милосердие. Если я занимаюсь благотворительностью, то я это делаю от

И вот когда ты спокойно концентрируешься на своем пути, ты любишь то, что ты делаешь, это правильно то, что ты или я мы делаем, то, поверьте, результат нас догонит. Жатва придет 100%. И не надо там призывать там как-то там или

Вот помните притча о сеятеле? Возьмем хорошую жатву. Почему я говорю, не сильно смотри на результат? Ты можешь себе запланировать не тот результат, потом расстроишься. Бог дает семя, свое слово. Человек – это почва. И вот семя попадает в почву. И от того, какая почва, зависит, какой будет.

от меня тоже есть то, что от меня зависит. И поэтому я должен сконцентрироваться на качестве выполняемой мною работы в данный момент. Все, что не делайте, говорит Павел, делайте как для Господа. Не можешь как для Господа, скажи, извините, это не мое. Это очень важно. И вот я хочу, чтобы каждый научился получать удовольствие от того, что он делает. А если то, что я делаю, плохое, то откажусь от этого. Я в этом участвовать не буду, я на это не подписываюсь. Бог не просто хочет заставить нас поступать правильно, в этом нету проблемы вообще. Если бы Он захотел нас заставить, мы бы все как роботы делали все правильно. А не в этом суть. Он хочет, чтобы мы это делали от души. Именно таких людей Он выберет. Остальных нет. Евангелие от Иоанна 3:19. Мы попробуем этот стих посмотреть под другим уклоном. Иоанна 3:19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот в чем проблема. Им нравилось делать все вот эти гадости, которые они делали. А кого ищет Бог? Тот, кто полюбит делать то, что хочет Бог. Две заповеди: возлюби Господа и ближнего. Апостол Павел говорит: продашь имение, раздашь нищим, без любви, зачем ты это сделал? Отдашь тело свое на сожжение, ну и что? Что толку с этого? Без любви. То есть, полюби то, что ты делаешь. Если ты, это я или я, мы это делаем, давайте мы будем это делать с любовью. С желанием. И вот суд состоит не в том, что люди там грешили или падали, а в том, что они полюбили тьму и не возлюбили свет. Вот в этом проблема. Бог ищет единомышленников своих. Знаете, как соответствие, как вот сегодня основная проблема в семьях – это несоответствие.

требовать от другого, чтобы было так, как он хочет, ему скажут сегодня абьюзер. Вот такой об этом сразу же. Но если ты сделаешь наоборот, то та сторона будет абьюзер. Все равно будет абьюзер, хоть так, хоть так. Несоответствие. Один хочет церковь, другой в театр, и все. И начинается церковь в 16, и театр в 16. Разорвись на две части. И когда у человека есть одинаковые приоритеты, одинаковые цели, одинаковое желание, тогда все нормально. Проблем нету. А когда одного в одну сторону, другого в другую тянет, что ты будешь делать?

очень легко найти людей, которые готовы разделить с тобой, со мной любой успех, особенно финансовый. Таких полных искать не надо, только свистни. То есть не отобьешься. Вот. Но тот, кто будет рядом и в радости, и в горе, это сегодня большая редкость. Все готовы разделить успех. А быть рядом, когда очень тяжело, таких людей сегодня днем с огнем не найдешь. Вот есть, как говорят там эти советчики, что есть две категории людей. Запомни, никогда не забудь. Первое – это те, кто абсолютно непонятно почему оставили тебя и ушли. Список составь и не забудь. И не вздумай потом принять без покаяния. А вторые – это те, которые 100% должны были уйти и остались рядом. Тоже список составь. Это две категории очень важных людей в жизни каждого.

Если бы ему нужна была армия, он просто загнал бы нас все, мы бы служили ему, и все. И не пикали бы даже. Чуть шел сразу штрафбат, дисбат и так далее. То есть все бы были послушны. Но послушайте внимательно, что ищет Бог. Жену, соответственную себе. Чтобы что? Чтобы она хотела того, чего хочет он. Вот это, что хочет Бог. Очень многие люди этого не понимают. Они наоборот, чтобы хотят, чтобы Бог хотел то, что хочу я. Мы так хотим. То есть Бога поставить на служение себе не получится. Он глава. И 2 Коринфянам 1:12. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, говорит апостол Павел, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Помолвка, обручение, но еще не свадьба. И вот во время этой помолвки, во время этого обручения,

То есть что-то должно поменять, кем бы мы ни были до этого. И должен наступить такой момент, когда мои желания совпадают с его желанием. Некоторых верующих вообще не интересует, что хочет Христос. Какая им разница? Их интересует то, что хотят они. И для этого нужен Христос. Еще сказали, он без первосвященник моего исповедания. Я исповедую, он делает. Я исповедую, круто. Это глупости. Когда были священники, первосвященник в Ветхом Завете, ты не мог прийти с зайцем в руках, скажу, хочу принести его в жертву, давай приноси. Я думаю, что тебя бы, скорее всего, принесли бы вместе с зайцем. То есть были определенные требования, что можно приносить в жертву, или кого можно приносить в жертву. Это не так, что Бог выполняет все мои и твои желания. Нет, конечно. Но мы сегодня до этого додумались уже.

Говорит, бабочки в животе. До первого токсикоза. Вместе с бабочками все уйдет навсегда. И потом будешь ненавидеть того, из-за кого этот токсикоз. Похотливый, скажешь. Теперь за тебя мне больно. Но когда люди смотрят в одном направлении, когда у них общие цели, когда у них одинаковые ценности, тогда проблем нету. Тогда любовь только укрепляется, настоящая любовь. А когда один смотрит в одну сторону, другой в другую или другая, тот там выбирает себя, а тот там себе выбирает. И чего же у вас ничего не получается? Удивительно. Странно было, если бы получилось бы, я бы удивился бы. Тогда бы уже вас четверо было. Вот, надо смотреть в одном направлении. И поэтому Господь сегодня, Он собирает невесту. И что написано в Откровении? Дух и невеста говорят, грядет.

И поэтому я призываю сегодня себя в первую очередь. Мы должны сконцентрироваться на пути, полюбить этот путь. Если получится. Если не получается, значит, у нас несовместимость с Богом. То есть мы не разделяем Его ценности. Нас не интересует абсолютно Его Слово. Зачем нам?

Много не говорите, скажу простыми словами. Вот нужно так стараться поступать, чтобы, во-первых, это Богу нравилось, вот то, что я делаю. И, во-вторых, чтобы это нравилось мне. Не кому-то, а мне. Чтобы, когда я посмотрел на вчерашнее

ожидать какого-то одобрения от людей, ну, я скажу вам из опыта, бесполезно. Вот что хочешь сделать, вот любое. Кто-то скажет молодец, тут же найдется кто-то скажет негодяй. Сделаешь другое, единственное, только они поменяются местами. И все. Невозможно угодить людям. Люди сами не знают, чего они хотят. Как можно угодить? Сегодня одно, завтра другое, потом третье. Поугождай. Поэтому еще раз, поступать надо так, чтобы это нравилось Богу в первую очередь. Во вторую, чтобы это нравилось мне самому. Если то, что нравится мне, то же самое нравится и Богу, у нас совместно.

И еще раз меня послушайте, это очень важно. Бог, если захочет, может заставить любого человека делать все, что он скажет. Без даже малейшего сопротивления. Но в этом и смысл был создания человека, чтобы дать ему право выбора. И вот какая-то часть людей выберут Бога, потому что они возлюбили свет. А вторая часть людей не выберут Бога, потому что они возлюбили тьму. Им там больше нравится. И даже если мы из тех, кто возлюбил тьму, каким-то образом убедим, заставим, принесем, поставим церкви, заставим покаяться и так далее, вымытая свинья все равно найдет грязь. Потому что ее стихия – грязь. Пес все равно возвратится на свою блевотину, не освобождается он от этого. Это внутренность такая. И поэтому Павел говорит: «Я обручил вас Христу, чтобы представить чистую девою». И это испытательный срок. Вот все, что мы, пока мы живем на земле, воспринимаю это как испытательный срок. Захочу ли я быть со Христом? Но некоторым людям придется такое испытание пройти, как этим юношам. И книга Откровения говорит: будь верен даже до смерти. Что сегодня говорят далекие от Бога люди? Бог любит свою невесту, он не допустит скорби. Именно там, во время скорби, будет самая чистая, самая лучшая, самая настоящая невеста Христа, которая пойдет за ним.

Давайте будем помнить, что мы живем на земле определенное время. Мы не будем жить вечно на земле. Рано или поздно мы станем пред Богом. И вот надо прожить так, чтобы вот туда-назад было приятно смотреть. Вот к чему я призываю. А чтобы туда было приятно смотреть, надо сегодня сконцентрироваться или полюбить свой путь. Если то, что я делаю, например, я сам ненавижу, то вопрос тогда ко мне, зачем я это делаю? Для кого? Поэтому Бог дает испытательный срок, Он дает время меняться, освящаться, становиться другим. Но при условии, если я этого хочу, если ты этого хочешь, заставлять никто не будет. Давайте загоним людей в церковь. А зачем? Это стадо загнанных людей. Вот

Исаия 53, 11. Будем молиться. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Это про Христа. Слова пророческие. Вот это слово «подвиг», оно не совсем точно передает смысл сказанного в этом пророчестве. В древнееврейском тексте речь буквально идет не о подвиге, а о современном смысле, о тяжком труде, о страдании, о мучении. Но он будет смотреть на это с довольством. «С великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Потому что, когда мы достойно это пройдем, мы на свой подвиг будем смотреть с довольством. Ни один человек не пожалеет, что это сделал. Да, есть воздаяние. Иногда, особенно в очень трудные периоды, оно помогает, когда мы думаем о воздаянии. Но еще раз я скажу, нам неизвестен результат. Мы сеем голое зерно, а Бог дает ему тело, как захочет. Мы не знаем, будет 30, 60 или 100 крат. И мы не знаем, как, что Бог нам приготовил. Но когда мы сконцентрированы на

что мы получим справедливую оценку. И я бы хотел бы, очень бы хотел бы, встречая Христа, я не представляю, как это будет. Вот я не знаю, как это будет. Но вот, судя из его притчи, я бы хотел бы услышать: «Войди в радость своего господина, верный и благоразумный раб». Это тот человек, который с радостью, с любовью делал то, что ожидал от него Бог. И от него услышит: «Войди в радость своего господина». Твое присутствие доставляет радость. С тобой интересно даже молчать вместе, потому что и мое, и твое сердце обращено в одну сторону. У нас одинаковые приоритеты, одинаковые цели. Мы хотим одного и того же. Нам даже договариваться не надо. У нас и так все, мы в единстве.

что-то доказывать один другому. Но делай свое дело. Кто тебе мешает? Можно подумать, что все люди на земле спасены. Работа — непочатый край. Мы тут выясняем какие-то отношения. Поэтому я хочу, чтобы Бог помог мне прожить так, чтобы я на свою прожитую жизнь смотрел с довольством. И этого я желаю каждому.

Хочешь сходить с недовольным лицом? Пожалуйста. Это, я скажу, твой собственный выбор. Но не ожидай от меня сочувствия. Я таких людей не люблю. Потому что я считаю, что эти люди – это их сознательный выбор. Пожалейте меня, какой я несчастный, какая я несчастная. Давай что-то делать, не хочу, ну и будь себе несчастным. Что остается сказать? А как по-другому? Я меняться не хочу, но вы, пожалуйста, все меня жалейте.

обремененный и утружденный такой, больше всех. Придите ко мне все обремененные и утружденные, я успокою вас, Иисус говорит. Но приди сначала. Приходить не хочу, мне так больше нравится. Ну, значит, это твой сознательный выбор. Так тебе и надо в таком случае. И это будет честно. Но я не хочу быть таким человеком, не дай Бог. Я хочу быть человеком, который делает дело Божье с удовольствием. Я хочу быть тем, кто потом посмотрит на свою прошедшую жизнь и скажет, я доволен этим. Я хочу так прожить жизнь. Я хочу, если поступать, то поступать красиво. Чтобы это нравилось Богу, это нравилось мне. Ну и нормальным людям. А мнение ненормальных меня не интересует. Любой нормальный, божественный поступок нормальному человеку всегда понравится. А кто-то будет искать во всем этом подвох какой. Где же меня надурили? При рождении, скорее всего. Вот есть такие люди. Во всем видят, они их боги ищут. Где ж тут подвох? Как кто-то так меня любит, дает спасение? Вот недоверие. Знаете почему? Сам всех обманывает всегда. И поэтому обо всех судит по себе. Раз я такой, то и они ж такие, правильно? Где ж тут подвох? Нету там подвоха. Даже в голову не придет, что не все такие, как этот человек. Но нам это не надо. Мы ходим перед Богом. И мы поступать будем так, как хочет Бог. И постараемся к этому всему приложить все свое сердце. Как надо любить Бога? Всей крепостью, всем разумением, всей силой и так далее. Там столько всего перечисляется. А в чем проявляется любовь к Богу? В угождении Ему. Бог хочет, я делаю. С удовольствием. Все? Давайте поднимемся и помолимся. И Бог нам поможет. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что каждому из нас Ты дал жизнь. Мы благодарим Тебя, что в определенное время Ты коснулся наших сердец. И Ты открыл нам себя, открыл нам спасение. Ты призвал нас, Господь, чтобы мы следовали за Сыном Твоим, Иисусом Христом. И как мы сегодня читали, что апостол Павел говорит, что мы обручены к Иисусу Христу, чтобы мы были представлены чистой девою. Господь, мы благодарим Тебя за это доверие, за этот кредит доверия, который Ты дал нам, Господь, ибо никто не приходит к Иисусу, если Ты не привлечешь Его. И я понимаю, Господь, что каждый искренне уверовавший, он выбран Тобою, Господь. Ты, как Отец, выбираешь невесту своему Сыну, но также помоги нам, Господь, чтобы мы соответствовали этому званию, этому предназначению, чтобы мы соответствовали во всем Иисусу Христу, чтобы совпадали наши желания, и чтобы мы были способны проходить свою жизнь достойно, чтобы то, что мы делаем, оно нравилось Тебе, Господь, и нравилось нам, чтобы мы с любовью совершали свое служение, ибо написано, что осталось только то, что вера действует любовью, и это самое главное сегодня. И я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты помог нам освободиться от всякой нечистоты, от всякой злобы, Господь, от всего, что нас оскверняет и удаляет от Тебя. Благослови нас, Господь, чтобы мы все, что не делаем, делали как для Тебя, Господь, от всей души и от всего сердца. И чтобы мы на дела свои смотрели с довольством, мы благодарим Тебя. И будь милостив, что мы иногда, Господь, допускаем этот негатив в свое сердце. Даже иногда умудряемся роптать, Господь, и выступать против Тебя. Но все Твои намерения о нас во благо. Ты даешь нам будущность и надежду.
и всякий совершенный дар приходит от Тебя. В Тебе нет даже тени перемены. Ты Бог совершенный, и мы хотим быть такими, как Ты, быть совершенными, потому что Ты совершенен, быть святыми, потому что Ты святой, Господь, и поступать соответственно Тебе, Господь, и тому статусу, которым Ты наделил нас. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, наш Бог, Отец,